0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66. Новый.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новый

0: Новое. Новое. На новом. Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Пятницу. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новый

0: привет, ребята, мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
1: Ему мы доверяем.
0: Да, Вадимка Данилин.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

0: Реклама.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
4: Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
12: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.

0: реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонки.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
24: С вами Полина Гагарина.
25: Всем привет от группы Пицца.
26: Слушай.
27: Новое радио. Присоединяйся погромче.
28: Новое на новом.
29: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки?
5: У нас в чарте.
4: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
2: 16+.
7: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66. Новое. Это мы.
7: Привет всем, это Сергей Лазарев.
8: С вами Тима Белорусских.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это Звонкий.
11: С тобой Даня Нилетто.
12: Новое.
13: Всем привет, это Мэри Гу.
14: С вами Джонни.
15: Меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
17: С вами Полина Гагарина.
18: Всем привет от группы Пицца.
19: Слушай.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске 10 утра.
1: Новое радио. Тот самый момент, когда вроде бы нужно уже начинать радоваться пятнице, а ты к концу недели никакуля просто. И даже улыбнуться нет сил. Ну, постараюсь, буду улыбать тебя в ближайшие 7 часов с помощью суперхитов, суперновинок, летнего настроения. В общем, всем привет.

месяца. Буду напоминать всем фанатам и поклонникам шоу 1 плюс 1 о том, что парни в отпуске на месяц. Выйдут как раз-таки 31 августа. Первый раз в эфир. Новый сезон начнется. А пока записи их эфиров, если скучаешь, можешь послушать в нашем официальном приложении «Нового радио». Приложение называется «Радио Хаб». Скачиваю в своем магазине приложений категория 12+, сразу предупреждаю, там не только записи эфиров, но и стабильный поток, фоновая работа, можешь послушать эфир, можешь посмотреть, что творится в студии, но лучше, конечно, не смотреть. Зачем тебе вот это вот кортизоловое лицо в стране пораньше наблюдать, скажи, пожалуйста. Дальнему Востоку доброго дня, всем отличного пятничного настроения. Сегодня аванс, аванс. Сегодня гуляем, тусим. Короче, все мысли про денежки и пятницу. Так что начинаем отдыхать.

0: Коста Лакоста, весна, суперхит на новом. Пятница — то самое время, когда меньше всего хочется говорить о работе и хочется всего остального. Хочется близости, тепла и всего прочего. Продолжение темы любви. Вот вам статистика. Я, по-моему, вчера рассказывал вам о том, что самым любимым именем среди мужчин в России женским именем является имя Анастасия. Так вот, оказалось, что в приложениях для знакомств чаще всего регистрируются именно Анастасии. В данный момент любовь ищут 46,5 тысяч девушек с таким именем. Мужики, куда вы смотрите, не могу понять. Второе место по численности заняли Екатерины, 37 тысяч, а третье — Анны, 36 тысяч. Но имя красивое, но на этом, в принципе, и все. Потому что мужское внимание в приложениях чаще всего получают, знаешь, кто? Влады, Владислава, да? Лады и Элины. Крайне редкие имена, конечно. Влада, Лада и Элина. Ну, о знакомствах чуть позже поговорим.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри,

0: горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг!
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новый радио.

0: Дальше больше суперхит на новом. Помнится, 12 августа весь мир пророчил отключение гравитации на 7 секунд. Я даже об этом рассказывал вам. А история об этом форсилась еще, по-моему, с прошлого года. И теперь даже НАСА пришлось объяснять людям, что Земля не потеряет гравитацию на 7 секунд. Якобы из-за столкновений черных дыр гравитация отключится на 7 секунд. Людей всех на планете подбросит в воздух, а последствия будут катастрофическими. Ну и в придачу приплели сюда секретный проект НАСА за 89 миллиардов долларов с бункерами для избранных. Ну, как видишь, я, кстати, ждал этот день. Я прям в 17:33 стоял, отсчитывал с ремнем пристегнутым в машине. На всякий случай, хотя, думаю, он не помог бы мне. Машину тоже бы подбросило. Не это главное. А главное, знаешь что? То, что мне почему-то вспомнилась поговорка о том, что оправдывается тот, кто виноват. Это закон, это аксиома. Всегда оправдывается тот, кто виноват. Кто не виноват, ему пофигу, он не будет оправдываться. Поэтому, знаете, господа мы, не все так однозначно.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
14: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Серебряной.
16: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
24: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
25: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Don't Go Mad, суперхит на новом. Ну, раз уж я заикнулся в начале эфира о том, что сегодня у нас аванс, я думаю, не только у нас аванс, но и у большинства в стране. Про денежки давай поговорим. Чтобы получать деньги, тебе нужно спать голым каждую ночь с четверга на пятницу. Принцип простой, пишет. Ночь между этими днями недели обладает огромной энергией, а сон без одежды снимает с вас негатив и финансовые неудачи. Вот. А что сегодня у нас? А у нас сегодня пятница. А, все. Надо было раньше. Запомните для следующей недели.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе, 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. Солнышко светит, птички курлы-курлы. Продолжаем широкими объятиями встречать пятницу, готовиться к выходным, а пока все дела откладываем до понедельника. Мыслями мы уже за городом. Пятой точкой мчим в сторону офиса. Под суперхиты, суперновинки нового радио. Много интересного обещаю в этом части. Вадим Данилин, кстати, здесь. Я еще с вами долго буду, смиритесь.

0: И Лазарев, Полина Гагарина открыли новый музыкальный на новом. Так, напоминание еще раз. Сомнологи и эндокринологи говорят о том, что пить кофе в первый час после подъема с кровати – большая ошибка. В это время уровень гормона кортизола в организме находится на пике, поэтому кофеин не дает ожидаемого бодрящего эффекта, а лишь ускоряет развитие привыкания. Оптимальное время для первой чашки – через 1,5-2 часа после пробуждения. Ну вот как раз сейчас, когда ты сидишь в своей машине и едешь... Куда ты там едешь? Едем... Не помню продолжение. Я, кстати, кофе не для пробуждения пью, а потому что уже такая традиция стала у меня. Вот русский завтрак. Не буду говорить, что в него входит, но обожаю русский завтрак с ранья пораньше. Но не об этом. Сейчас доброго утра, доброго дня, доброго вечера. Продолжаем настраиваться на пятницу. Обещал красивые суперхиты, суперновинки. Получи.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo, porque la vida es corta. Pero piensa que es muy importante mirar para...

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Мы в «Комната культуры», все они о тебе, суперхит в эфире нового, пятница, и, как я уже говорил, не очень хочется говорить про работу и все прочее, лето же за окном продолжается, хоть еще 2 недели осталось, но все же, лето — это пора свадеб, а потому давай сегодня вот про все вот это вот поговорим, про свадьбы. Помнится, ровно год назад, посмотрел по записям, 14 августа 25 года у меня была история, пост про свадьбу в нашем мессенджере, между прочим, самом большом среди всех радиостанций, пост, который набрал огромное количество историй. Больше 1000 историй было, и всех их можно было собрать, создать по ним очередной фильм «Свадьба». Нужна такой драма, боевик, комедия и все прочее. В общем, давайте сделаем так. Сегодня поговорим про свадьбы. Но не просто про свадьбы. Ой, хотя можете написать, кто там женится. Поздравлю обязательно в эфире на всю страну. Ай, что же я сделал? Вот. И самое главное, мне интересно. Я жду твои истории со свадеб. Вот хочется немного ржаки. Хочется кринжа, хочется дичи и всего прочего. Смеха в первую очередь хочется. Все ваши истории буду читать в эфире. Можете даже прислать какие-то голосовые сообщения. Я знаю, что вы сейчас в дороге находитесь. Можете звонить, рассказывать про все это. 8495-232-1632. Обязательно. Чуть позже буду принимать телефонные звонки. А пока жду ваши дикие истории про свадьбы и все, что там происходило. Давайте ржать вместе и в конце концов уже отдыхать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос: чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты.

0: Проекты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

А чувствуете этот вайб, да? Мы сегодня про свадьбы говорим. Что интересного, веселого проходило на ваших свадьбах? Наш мессенджер, пожалуйста. Спасибо огромное за истории. Свадьба у друга. Когда выносил торт, его приятель уронил верхнюю часть торта. Торт из трехэтажный был. Ржали все, в том числе жених и невеста. Когда был серьезный торт, тост старших, подруга жениха начала громко икать. Я чуть не умер со смеху. Давайте ваши истории. Наш мессенджер. Но только давайте так, вот пишите, чтобы я сейчас не искал подходящие слова. Не, вы, конечно, молодцы, что своими словами все описываете, но, ребята, у нас эфир вообще-то на всю страну. Вот. Красиво это. Напишите все. Можете даже голосовым сообщением. Я ваш голос выкину в эфир сразу. Давайте. Про свадьбу говорим.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Денис делает ремонты под ключ. Бригада, сметы, пыль столбом – все как обычно. Год назад он внедрил правило, которое всех удивило. Через полгода после сдачи объекта Денис сам звонит заказчику и предлагает бесплатно заехать на осмотр. Где-то розетку подтянуть, где-то дверцу поправить. Бесплатно, за полчаса, без всяких «а давайте заодно». Клиенты в шоке, но результат? Во время такого визита люди вспоминают, что еще хотели бы кладовку обшить или балкон утеплить, и сами просят уже Дениса. За прошлый год эти осмотры принесли Денису 30% от всех новых заказов. Вывод простой. Гарантийный сервис – это не расходы, а маркетинг самой высокой конверсии. Кстати, Денис подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Новое на новом. Севиль и Артика Асти. Бриллиант.

0: Ух, какая шикарная суперновинка. Севилья Артикаси, бриллиант в эфире нового. Время есть немного почитать ваши комментарии. Сегодня про истории со свадеб рассказываем. Да, я это все прям копирую в отдельную папочку, а потом это сохраню, чтобы перечитывать долгими зимними вечерами. Ну, потому что, во-первых, это смешно. У меня просто неловкая последняя девушка, наверное, на ходу писала это все. Когда сказали торжественно обменяться кольцами, мы его уронили, и оно так далеко укатилось, что ползали там под всеми столами, нашли, но кольцо все равно потеряли на улице. Вам любая сейчас женщина скажет, что уронить кольцо на свадьбе, это не к добру. Но я не буду так говорить, я не суеверный. Но когда черная курица, слышишь, когда черная кошка улицу дорогу перебегает, я всегда останавливаюсь, жду, когда другой человек перейдет передо мной. Когда у меня была первая свадьба, собирали выкуп за невесту. Со стороны невесты была ее подруга с мужем, достаточно состоятельным человеком. Он занимался сбором средств. Когда он собрал со всех деньги, сел в свой 140-й Мерседес и уехал с нашими деньгами. А ты, кстати, в том году обещал на моей свадьбе работать, когда я предлагал месяц в Сочи со мной пожить летом. Возможно, в следующем году созрею, так что готовься. Хотя бы одна драка жениха с душнилиным будет. Да, ребят, я свадьбы не провожу, крайне редко провожу, можно сказать, вообще не провожу, потому что, ну, если вы хотите, чтобы на вашей свадьбе подрались люди, приглашайте меня. Да, дорого, но зато 100% гарантия будет, серьезно. На моей свадьбе, уже в завершении, когда мы с супругом ушли в номер считать подаренные деньги, родственники мужа начали очень быстро собирать со столов в боксы то, что осталось. И в этом хаосе разбили фигурку с торта, прошлись ногами по реквизиту для фотосессии и уронили фотографии, которые стояли на столе президиуме. Испанский стыд. Да, такие сообщения. Вы можете, хотя очень сыкотно сейчас звонки телефонные принимать, но все-таки 8495-232-1632 можете позвонить, рассказать свою историю какую-нибудь. Давайте чуть позже. И еще вот одно сообщение. Я не буду его читать полностью, потому что там своими словами это все. Можешь зайти в мессенджер, прочитать его целиком, так как написано. В общем, девушка на свадьбе, невеста, очень долго в туалете ковырялась со своим свадебным платьем и пропустила первый танец, как тут написано, пропустила романтичную песню, которую он им заказывал. Да, жених психанул, ну, время первого танца, невеста в туалете со своим платьем там поправляется, ну и жених, короче, невесте нос сломал.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кредит аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Серебряной.
1: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
3: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
3: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
3: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
3: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
3: Mm-hmm.

Я настоятельно рекомендую зайти в наш мессенджер, потому что, к сожалению, не все сообщения про свадьбу могу прочитать, ну, потому что это не эфирная вообще речь. Но спасибо огромное. Я поржал сообщение от Юрия. Юрий, вашу деревенскую свадьбу я теперь вот на всю жизнь запомню. Я покупную колбасу не ем, ем только пальцем пихану. Ну, хорошо. Зайдите, читайте. Я в эфире буду читать все это, да, конечно, но, Юрий, пока вы выигрываете в историях,

0: Лето продолжается, птички курлы-курлы, солнце светит. Вообще все великолепно. И свадьбу мы сегодня обсуждаем. Далее по эфиру должна была бы звучать моя Мишель, но я не могу не читать ваши истории со свадеб. Ольга пишет: а давайте я анонимно буду. А хотя, с другой стороны, а что анонимно? На нашей свадьбе мой муж забыл снять деньги, чтобы расплачиваться с фотографом, музыкантами и так далее. И нам приходилось буквально на глазах у гостей доставать деньги из большой красивой шкатулки, куда гости клали конверты. Подружка потом сказала, что думала, что мы пересчитываем, кто сколько подарил прямо на месте. А еще мы, когда смотрели это помещение, все было отлично. Но день свадьбы выдался жарким, и оказалось, что ни один кондиционер не работает, хотя висят на стене. А рядом была конюшня. Было жарко, и вся еда была в мухах. Такое себе застолье. Дело было за городом, и по дороге обратно мою бабулю укачало. Бедняжка сидела с пакетиком всю дорогу, а когда пришла домой, оказалось, что она случайно... Что? Что? Что за... Я просил дичь, я ее получил, но не такую. Подожди. Так себе застолье вышло, дело было за городом, и по дороге обратно мою бабулю укачало. Бедняжка сидела с пакетиком всю дорогу, а когда пришла домой, оказалось, что она случайно в пакетик с вот этим совсем свою вставную челюсть выплюнула. И им своим папой пришлось среди ночи идти на помойку искать этот пакетик. Нашли. Еще много всего было. До сих пор с мужем вспоминаем, смеемся. Ольга, теперь вся страна будет смеяться над тобой, ржать. Дичь лютая. Спасибо огромное. Так, еще сообщение. Там дофига... Представляете, кондиционер не работает, рядом конюшня, вонь, мухи, и на этом фоне проходит свадьба. Меня будущий муж на свадьбе 3 раза ронял. За 24 года семейной жизни у нас было приблизительно столько же серьезных кризисов, а еще 3 детей. Вот такая вот нумерология. Так, на нашей свадьбе... А, это я уже читал, подождите, я читал. Я же это все копирую и... Когда у меня была 2-я свадьба, моя подруга перепутала дату и приехала в ЗАГС на неделю раньше. Она была очень занятая деловая женщина, но успела сделать укладку, заказать букет. Так вот, ей-то она такая вся красивая на такси, звонит мне, мол, тут пробки, мы куда-то с водителем не туда свернули, но буду вовремя. А я понять не могу, куда она едет. В итоге выяснилось, что малость перепутала дату, до сих пор ржем. Давайте вы свои истории продолжайте скидывать в наш мессенджер, но в радио... Почему он самый большой среди всех радиостанций? А потому что вот, говорим о чем угодно, только не о музыке. Это называется... Ой, как хорошо, прям вы меня взбодрили своими конюшнями, своими ставными челюстями. Там еще... Давайте на следующий час перенесем, потому что, ну, это очень смешно.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Услышь весь радио.
6: Новое

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио. Продолжаем весело и максимально музыкально встречать пятницу. Всем городам вещания Нового радио огромный летний привет с наилучшими пожеланиями и огромными планами на выходные. Вадим Данилин здесь. Продолжаем тему свадеб и всего кринжа на ней в нашем мессенджере Нового радио. Обязательно заходи, почитай. Не все сообщения могу прочитать в эфире, к сожалению.
2: О чем ты не спишь по ночам?

ты не спишь по ночах. Акмаль. В эфире нового открытия, но музыкально новом. Так, продолжаю читать ваши комментарии, пока время есть. Нужно совмещать приятное с полезным, двух зайцев убивать. Ваши истории про свадьбы кринжовые из нашего мессенджера. По традиции меня украли и спрятали. Жениху, чтобы меня выкупить, заставили петь частушки. К нему подключились гости. Они так распелись, что просто про меня забыли. В том числе и тамада пела, танцевал. У меня от семейного очага свечи такие. Загорелась фата. Я очень вовремя среагировал. Все живы. Нашей семье сегодня исполняется 22 года. Планируем еще 3 раза по столько же. Поздравляем. Да, пишите. Вас тоже поздравлю, если у вас сегодня дата свадьбы есть. Поздравляем. Троекратное ура, ура, ура, ура. Работал курьером с одной женщиной-кондитером, которая любила делать торты впритык ко времени, чтобы он был максимально свежим к событию. Привез двухуровневый торт на свадьбу. Заношу его на кухню, а мне говорят, официанты уже разъехались, поэтому вы будете выносить торт. Благо, был в нейтральной рубашке и джинсах, торжественно вынес, поставил на общий стол, быстренько поехал дальше. А я мечтал на свою свадьбу гульнуть как следует. Так вот, я уже хороша, подхожу к ведущему, спрашиваю, когда торт будут выносить? И вижу глаза мужа и ведущего округленные. А оказывается, мы уже его разрезали и даже местами поели. Слышите, да, что я вам тут поставил? Армин, наш любимый Армин. Саундтрек к фильму «Секс в большом городе». Не сериалу, а именно фильму. Армин Ван Бюрен и Дайда в продолжении эфира. Так, еще сообщение, пока есть время. Или нет? На свадьбе Насти и Вадима свидетель так разнервничался, что, когда поздравлял, сказал: «Дорогие Вася и Надим». На этом его поздравления закончились. Весь зал ржал.

совет вам да любовь. Гуляли у друга на свадьбе. Шикарная, красивая свадьба. Загородный дом на берегу озера. Друг, он же жених, уже муж. В начале второго дня нырнул в озеро Сальто. Вошел ухом в плоскость водной глади. Разрыв перепонки, уехал в больницу. Теперь немного глуховат на одну сторону. Привет этому красавчику, Андрей из Клина. На свадьбе у родственников невеста кидала букет. Свадьба была прям очень молодых людей. Все были не замужем. В момент полета букета одна молодая особа так рвалась за букетом, что запуталась в платье и так смачно влепилась в бетонную колонну. Но букет поймала. Надеюсь, она вышла замуж. Что еще есть? Свадебный ведущий встречает на улице пару молодых людей. Они говорят: здравствуйте, вы такой молодец, вы так классно свадьбу провели. Спасибо, вы супер, лучший ведущий. Он смотрит на них, говорит спасибо и спрашивает: а как давно? Ребята удивленно переглядываются и говорят: вчера. Был на камерной свадьбе в живописном месте. Было шикарное оформление. Ведущий, гости по дресс-коду и так далее. Один персонаж

и побежал по этому коридору, задевая огни. Ваша история, ребята, давайте продолжайте, скидывайте в наш мессенджер. Очень много и всего интересного. К сожалению, не могу прочитать некоторые сообщения ввиду того, что они прям, ну вот прям кринжовые. Это я еще цветочки читаю. Вот серьезно, поверьте, это я читаю. Да, цветочки читаю. Я тут пытаюсь понять, сообщения приходят и приходят, все. Как, кстати, вам Арвин Ван Бюрен? Это у нас с тобой утро, 10 часов 10 минут. На Дальнем Востоке уже 6 час вечера. Новое радио. Поэтому Армин, мне кажется, самое то для вечера. Да и для утра тоже, чтобы проснуться. Что, продолжаем зажигать? Красиво зажигать. Пишите ваши истории. Давайте ржать.

0: все, что я знаю. Леонид Агутин, не унывай, суперхит на новом. Так, продолжаю читать ваши истории, свадебные истории с мессенджера. Решили... Так, Игорь, который вот свежее сообщение написал. Я с удовольствием бы прочитал ваше сообщение в эфире, но прости. Это очень жестко. Это не эфирная лексика и не эфирная вообще ситуация. Так, решили дети пожениться. Все нормально, платье, цветы. Приехали в ЗАГС. Регистрация через 30 минут. И тут жених побелел, сообщает, что паспорт в сумку упаковал, с которой завтра едем в Сочи. Весна, вечер, пятница, в городе пробки. До паспорта ехать минут 30-40 в одну сторону. Невеста в слезах. Перенесли на час регистрацию. Отец невесты сгонял, но, по видимости, это был знак. Развелись через 2 года. Был на свадьбе, которая продлилась 15 минут. При входе в банкетный зал брат жениха подрался с братом невесты. В итоге толпа на толпу прямо в ресторане. В ход пошли блюда, салаты, мебель. Забрал жениха и невесту, отвез в ночной клуб. Зажгли так, что до сих пор вспоминаем. Ребят, конечно, смех смехом. Но хочется напомнить, что мы на новом радио вместе со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Так что обязательно не пропустите. Что я начал заикаться? Это все ваши истории, вот эти ржачные. Мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно послушайте следующую историю очень скоро. И обязательно заходите на sberbank.ru. Посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов. Как можно выиграть 185 миллионов? Успевайте до 31 октября.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться.
4: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Свой дом, свой огород, своя цена – без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 70.

0: 5. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Так, а вашу историю-то кто читать будет? Пушкин, что ли? А, истории со свадеб. Это было давно, мы были студентами, приехали на свадьбу к нашей одногруппнице с подарком. Под вечер, когда всех пригласили к столу, нам сказали, что мы студенты, и нам не положено к столу. Нас было человек 15. Мы долго не думали, украли невесту, а за откуп попросили, чтобы нас накормили. Нас всех отвели в отдельное место от свадьбы и накормили. А у меня на свадьбе украли невесту, типа обычай такой, выкупать ее, потом свадьбу праздновали в кафе. Только эти придурки спрятали ее в промышленном холодильнике. И продолжили плясать. Вообще забыли, что невеста в холодильнике сидит. И когда я ее минут через 40 нашел по звукам, она орала из него, из холодильника. У нее вот только сосулька с носа не свисала. Вся свадьба ржала, потом наблюдая, как она за ними гоняется и калашматит, чем под руку повернется. Еще сообщение. В бытность свадебным оператором приезжаю на очередную свадьбу. По всем правилам заранее с парой встречался, знакомился и прочее. На выкуп подъезжает лимузин. Из него вылезают два молодых человека, ни одного из которых не идентифицировал. Дожидаюсь окончания всех подъездных увеселений. Захожу в квартиру, а там нужная невеста. Переглядываюсь с ней, вопрошая, кто этот мужик. Она, не стесняясь, в полный голос: «Да расслабься, это Леша, он за мной еще со школы ухаживает». И продолжает: «Я, когда с тем дебилом рассталась, сразу Лехе позвонила, не пропадать же свадьбе». Что я только что прочитал? Я просил дичь, спасибо огромное, низкий поклон за эти истории в нашем мессенджере. Продолжайте.
1: Ныряем за золотом, тонем в прелюдии, море предыдущее.

Ну и продолжение, наверное, темы, которую сегодня полтора часа обсуждаем, кринжовые истории со свадеб и так далее в нашем мессенджере. Новость. Просто хотел напомнить о том, что, оказывается, сегодня... Спасибо, напомнили. Сегодня медовый спас. В честь медового спаса девушки сегодня наносят мед на подошвы обуви. Представляешь, мед на подошвы обуви. Согласно примете, это привлекает внимание мужчин. Ну, то есть идешь, хлюпаешь, да, ну, естественно, там не только мужчины, там и собаки тоже внимание обратят. Пишут, достаточно намазать обувь, пройтись, и жених не заставит себя ждать. Чем дороже мед, тем богаче будет жених. Но главное здесь мухи, чтобы не слетели, знаете, вот это вот все. Смотря в каком месте пройтись все-таки. Если по Патрикам, то нормально. Около конюшни лучше не надо.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
8: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
7: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
2: Новое радио.

0: Как-то уж очень быстро, незаметно пролетело это утро. Дальнего Востока это, конечно, не касается. Вам доброго дня, как обычно, желаю. Главное, весело. Примерно так же, наверное, продолжу свой эфир уже в следующем части, только закончу эту тему. Тему кринжовых историй со свадеб в нашем мессенджере. Напомню, что некоторые сообщения, там их много на самом деле, я не читал в эфире, но потому что там реально дичь лютая. И в эфире это читать, ну, как-то... Это пипец как ржачно, но в эфире лучше не читать. Тем более... Вы очень богаты на слова всевозможные, красиво приукрашиваются. Давайте я последнее сообщение прочитаю. Мой друг подал заявление в ЗАГС с одной девушкой, потом передумал, сделал мне предложение. Но я тогда была не в России, а когда вернулась, узнала, что он женился на бывшей. Прожили они вместе 8 месяцев и развелись. Вот уже второй год обхаживает меня, зовет замуж, а мне за него как-то не очень хочется. О дружбе, кстати, девушка сказала, что она дружит с этим молодым человеком. О дружбе между мужчиной и женщиной мы сегодня говорить не будем. Лучше пожелаю вам прекрасного легкого дня в очередной раз, не в последний. И скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдели 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое. Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца.
18: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Сделаем небольшой перерыв в общении, но не в музыке. Очередной пятнично-летний нон-стоп суперхитов, суперновинных стартует на новом радио далее. Ну а потом продолжим тему выходных и всего вот этого вот. Вадим Данилин здесь с тобой надолго. Привет всем кортизоловым и не только.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музык.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.
2: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

что-то на богатом. Леди Гага и Дойчи Ранвей. Подиум. Суперхит в эфире нового. Надо пересмотреть «Дьявол носит Прада». А в продолжении темы богатства. Больше 60% россиян, оказывается, покупают люксовые вещи. При этом 14% из них зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц. Каждый третий 100-200 тысяч рублей в месяц. И лишь 3% из этих 60 более 500 тысяч рублей. Ради фоток в социальных сетях для создания надуманного образа каждый третий готов экономить на повседневных расходах. Ну что ж,

0: до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Сергей Лазарев, «Я видел свет», суперхит на новом. В последнее время участились случаи жалобы россиян на то, что на всевозможных сайтах знакомств, приложений знакомств в огромном количестве появляются так называемые боты, которые выпрашивают деньги и так далее. Короче, нереально вообще люди, что мешает действительно реальному знакомству и всему прочему. Так вот, мы посоветовались, и я решил реанимировать старые добрые знакомства на новом радио в нашем мессенджере, самом большом среди всех радиостанций в мире. Он потому и большой, потому что говорим о чем угодно, только не о музыке. Да, так что холостые и свободные, сегодня пятница, готовьте свои самые лучшие фотки. Уже через 20 минут запущу знакомство, специальный пост сделаю в нашем мессенджере. Пока подписывайся, все холостые будут там, да. А пока там же в мессенджере, кстати, для твоего ребенка я шикарный мульт выложил.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: 1 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Серебряной.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
6: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
5: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
11: Где суперновинки? У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
0: 16+.
7: Новое радио.

0: Это Дуа Липа и Кельвин Харрис, One Kiss, суперхит на новом. Из-за сбоев интернета коты начали голодать. Умные кормушки оставили котов без еды. Приложение потеряло связь с кормушками, поилками и автоматическими лотками, а владельцы, которые уехали из дома, не могли даже нажать кнопку «покормить сейчас». В итоге бедные коты бегали вокруг кормушки и не понимали, почему остались без еды. Так что, если ты собираешься в отпуск и рассчитываешь на вот эту всю технику китайскую и так далее, может быть, все-таки ситра какого-нибудь наймешь, а не дороже денег стоит, зато будешь спокоен, что коты у тебя будут накормлены. Серьезно, задумайся. Обязательно. А, сегодня пятница, да, многие в отпуск улетают. Ну, что пожелать? Мягкой посадки, наверное, а мы тут продолжим.
1: Реклама.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Моя игра.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Подруга, ты, конечно, можешь сейчас натереть подошвы медом и пойти так по улице в поисках мужчины, но есть более хороший проверенный вариант. Мессенджер нового радио. Именно отсюда начинаем знакомство для всех холостых, свободных и в поисках. С тебя фотка, возраст и город. И вперед! Пусть удача всегда будет на твоей стороне.

я просто напомню для тех, кто не знает, у нас время от времени по пятницам проходили раньше знакомства, потом мы что-то прикрыли эту лавочку, а сейчас решили раскрыть, потому что люди жалуются. В приложениях очень много ботов, каких-то вымышленных вот этих вот девушек, которые только требуют деньги. У нас все проще. На наших знакомствах, на нашем канале все живые люди выкладывают свою с тебя фотка, с тебя возраст и с тебя город. Все. И личку не забудь, открой, пожалуйста, чтобы тебе написали, хорошо? Подруга, не только для девушек, но и для мужчин тоже, пожалуйста. Welcome, заходи, подписывайся. У людей смотри свой, показывай и все прочее. Короче, желаю удачи всем. А, только на новом радио, да? И рыбку съесть, и косточка не подавится. И суперхиты, суперновинки у нас. И знакомства, и хлеба, и зрелищ. Короче, заходи, не пожалеешь.

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, улетаю» в эфире нового. Тем временем Владивосток, Нововоронеж, Москва, Луганск, Питер, Новосибирск, Саратов, Омск, Самара, Удмуртия, Ульяновск, Кисловодск, Вологда, Пермь, Калининград, Екатеринбург и многие-многие другие города. Это не просто список городов вещаний, но в радиослушателей, которые прямо сейчас хотят с тобой познакомиться. Живые, настоящие слушатели. У вас уже есть одно общее между вами, то, что вы любите суперхиты, суперновинки. Вы фанаты-поклонники нового радио, поэтому продолжайте знакомиться в нашем мессенджере. Себя фотография для всех свободных, холостых и в поисках, которые находятся. Женатые, замужние, мы с вами потом поговорим. Хорошо? Договорились? А пока с холостыми разговариваю. С тебя фотка, возраст и город. Сколько уже там накидали? Там очень много, кстати, накидали сообщений. Почти 60 человек уже скинули фотографии. Поэтому заходи у людей посмотреть, свой показать.
1: Новое радио и Вельвет

0: Бабки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». Милый дом, все нужное в нем.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-5.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Артист таксистов и курьеров. Это Макан в эфире Нового. Кстати, говорят, что пишут, СМИ пишут о том, что певец подарил своей войсковой части финскую сауну, вложил в часть в Балашихе больше 3 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали казармы и старую баню. Рядом с новой финской сауной оборудовали комнату отдыха, а фотографировать и снимать ремонт на видео строго запретили. Ну что ж, поверим на слово и продолжим. Очень скоро Two Colors, Мари Краймбери, Бервульф продолжит тему суперхитов, суперновинок, пятничных суперхитов, суперновинок. Я же напоминаю, что в нашем мессенджере «Новое радио» продолжается знакомство. Скидывают люди свои фотографии, возраст и город для всех холостых, свободных, которые находятся в поиске. Пожалуйста, welcome. Кстати, очень красивые там есть лица. Очень красивые лица есть.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Муз-ТВ.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Бервульф, один в поле воин, шикарно красивый, огненный, пятничный, летний суперхит в эфире Нового. Какие еще можно здесь характеристики? Да никаких. Шикарный суперхит. А тем временем Алды здесь. Фанаты секретных материалов, ликуйте. Общий сбор. В бесплатных кинотеатрах вышла режиссерская версия фильма «Хочу верить». В этой версии в ленте в разы больше крепоты и действительно страшных моментов. Даже пришлось поднять возрастной рейтинг специально для этого фильма. По сюжету ФБР обращается к Малдеру и Скалли. Если для тебя это не пустые фамилии, то значит, это новость для тебя. ФБР обращается к Малдеру и Скалли, чтобы те помогли с расследованием исчезновения нескольких женщин. Алды, еще раз напоминаю, общий сбор. Сегодня наш вечер занят, хотя у меня он не будет занят. У меня же телевизор нет. Да, завтра привезут телевизор, только доставку сделают. Блин, Так, у кого квартира свободна? Кому можно сегодня прийти посмотреть срочное кино это? Я хочу верить. Предложение в личку.
1: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: в Магнитогорске 3. Новое радио.
1: В начале нового на новом пожелаю тебе доброго начальника, чтобы традиционно на час меньше устроил тебе сегодня рабочий день и вперед, волосы назад. В поисках приключений и выходных. Я смотрю, сейчас все устроены, одни наслаждаются суперхитами, суперновинками. Еще больше в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Напоминаю, в нашем мессенджере продолжается голосование. Заходи в голосование, слышь, знакомство.
2: Чайники с мечтами.
1: Свободные холостые в поисках. Срочно обращаюсь к вам. Фотка, возраст и город в нашем мессенджере. Уже больше 100 желающих познакомиться. Забегай.

0: И новелла, дорогая Язовый. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь», который, мне кажется, на каждом пляже наши необъятные будет звучать этим летом. Звучит этим летом. В каждом клубе обязательно минимум 3 раза. А тем временем юные москвичи попробовали себя в разных сферах в рамках профориентационного проекта стажировки. По словам заммэра Анастасии Раковой, за 4 года к проекту присоединились больше 2500 московских подростков из семей участников СВО. Они приобрели первые профессиональные навыки в ведущих компаниях столицы. На выбор было свыше 250 профессий, от реставратора до флориста. Проект является частью масштабной городской программы «Лето в новом формате».
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих новостях.

0: 2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: считаю, прекрасный нон-стоп суперхитов, суперновинок, еще и без рекламы на какое время. Тем временем Таиланд превратился, пишут, в дачу для россиян. За полгода там скупили 820 вилл в Таиланде. Чаще всего на Пхукете, вложив 60 с лишним миллионов долларов. Средний чек за виллу составил 125 тысяч евро. Покупатели переориентировались с других популярных направлений, в том числе с Эмиратов и Бали. А в России, пишут, спрос на дачи и загородные участки падает. Ну, не знаю, не знаю. Все мои знакомые с удовольствием бы в Подмосковье купили дачу. У кого есть на продажу, пишите.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66. 666.
4: Новое. Это мы.
5: Привет всем, это Сергей Лазарев.
6: С вами Тима Белорусских.
7: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
8: Это Звонки.
9: С тобой Даня Нилетто.
10: Новое.
11: Всем привет, это Мэри Гу.
12: С вами Джонни.
13: Меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
15: С вами Полина Гагарина.
16: Всем привет от группы Пицца.
17: Слушай.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.
3: Нью-Рейд.

Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Конец рабочей недели, начало самого интересного. По-прежнему летние выходные начинаются отсюда. Предлагаю меньше говорить и больше слушать, так что еще больше музыки в новом на новом. Чуть меньше твоего непокорного слуги и готово. Отличное настроение. Вадим Данилин здесь. Всем пятницы и побольше.

Дуалипа, New Religion, суперхит в эфире Нова. Между прочим, рилсы перед сном сделают из тебя импотента. Короткие ролики приводят к скачкам дофамина каждые 10 секунд, на фоне которых секс кажется скучным и энергозатратным. Так что, мужики, всему свое время. Давайте сначала секс, а потом уже короткие ролики. И никак не наоборот. И будет вам счастье. Всему свое время. Давайте сначала секс, а потом уже короткие ролики. И никак не наоборот. И будет вам счастье.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

0: Стом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Денис делает ремонты под ключ. Бригада, сметы, пыль столбом – все как обычно. Год назад он внедрил правило, которое всех удивило. Через полгода после сдачи объекта Денис сам звонит заказчику и предлагает бесплатно заехать на осмотр. Где-то розетку подтянуть, где-то дверцу поправить. Бесплатно, за полчаса, без всяких «а давайте заодно». Клиенты в шоке, но результат – во время такого визита люди вспоминают, что еще хотели бы кладовку обшить или балкон утеплить, и сами просят уже Дениса. За прошлый год эти осмотры принесли Денису 30% от всех новых заказов. Вывод простой. Гарантийный сервис – это не расходы, а маркетинг самой высокой конверсии. Кстати, Денис подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом.

0: Meet Me in the Dark. Суперхит на новом. Чтение всего 6 минут в день снижает стресс и мышечное напряжение на 68%. Оказывается, чтение укрепляет нейронные связи и полушарие мозга лучше, чем снотворное. Ну, либо, чтобы не словить ту самую депрессию и стресс, ну, по крайней мере, сегодня можно на полчаса-часик уйти пораньше с работы, никому ничего не сказав. Правильно же, правильно. Дальнему Востоку не скучной ночки. Нам с тобой отличного завершения рабочего дня. Продолжим очень скоро.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
3: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
2: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
3: Вот.
2: А с Райтрауном день за три.
3: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
2: Козье.
3: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
2: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
1: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
4: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й. Бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
18: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Где суперхиты?
18: У нас в чарте.
19: Стильно.
13: Где суперновинки?
18: У нас в чарте.
19: Занятно.
18: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
19: И немного тревожно.
18: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
19: Чудненько.
18: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
19: Ничего не понятно, но очень интересно.
18: Так кто сегодня в чарте?
19: Терминатор.
18: Узнаешь в пятницу в 17:00.
19: Попробуйте, вдруг прокатит.
18: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
19: Поехали.
20: 16.

0: Так, коллеги, вот моя рабочая неделя закончилась. Я очень сильно хочу домой, потому что сам понимаешь, почему. Вторая неделя моего замещения утреннего шоу вроде прошла неплохо, судя по отзывам. Еще столько же, и наступит спокойствие. Пока. Прощаюсь с тобой до понедельника. Ура! Ушел гулять, и тебе рекомендую. Вадим Данилин, обнял, приподнял. Пока.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Юрадио.
1: Юрадио.ру.
2: Новое радио.
3: Наши глаза зажегся город.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Обожаю это время, когда из руководства на работе уже практически ни у кого никого не остается, да? А ты сидишь и имитируешь рабочую деятельность. Ну ничего, недолго осталось, уже очень скоро будем погружаться в выходные. Вот, ну а пока еще немного имитации. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек дня, мое почтение. Yeah.

0: Слышно, да, вот эти вот прифанкованные электрические нотки ностальгии? Notor и 54 Ultra на новом радио. Это, кстати, три молодых человека. И если Notor — это просто интересный такой дуэт, который колбасит музыку уже давным-давно, но я имею в виду уже лет 10, то 54 Ultra — это парень, который вот прям буквально пару лет как ввязался во всю эту индустрию. И что любопытно, несмотря на то, что он супер юноша, свой псевдоним взял из-за того, что ему дико нравится история легендарного клуба «Студио 54». Этот клуб гремел в 70-е годы, а паренек вот родился в 21 веке и, соответственно, вдохновение оттуда черпает. Вот такой вот музыкальный экскурс, кстати, ребятушки. По поводу новинок. Есть у нас симпатичная перспектива, на которую стоит обратить внимание.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.
2: Новое радио.

0: вечно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом, собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
1: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Услышь, новое

Хотел сказать, сообразили на троих, но где же на троих? Тут на пятерых, реально. Филатов, КРС и СТ на новом радио. Ребятушки, по поводу рассветов. Симпатичная очень история. Ожидается и завтра, и послезавтра. Ну, потому что мы их не встретим. Скорее всего, проспим благополучно. А вот касаемо заката, приближать его предлагаем в сопровождении суперхитов, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Ты понимаешь, к чему клоню, но это уже к вечеру.

0: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
4: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Yeah.

На новом радио «Бегин». Данный трек имеет как минимум, наверное, штук 100 каверов. Ну и каждое десятилетие кто-то довзрывает. Мэткон, помнишь такого? Или Буги Пимпс, тоже интересные ребята. Или вот, например, Шокинг Блю, это вообще 67-й год. Вот, но мы обратно перематывать не будем, только вперед из песни. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Это...

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Ребятушки, я не буду сегодня глядеть в календарь бесполезных праздников, потому что в пятницу это глупое занятие, поэтому желаю тебе завершения рабочей недели, а дальше, чтобы все сложилось вот прям идеально, как ты хочешь.

0: Bruno Mars на новом радио, казалось бы, мог бы вкладываться в одноименные шоколадные батончики, но нет, он как человек состоятельный вкладывается в ром. Угу, осуждаем жестко. Также он вкладывается в одежду. И также у него есть бизнес в сфере создания цифровых нотных партитур. И такое, оказывается, тоже востребовано. Вот, вообще мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг.

0: 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холла,

0: На новом Джон Саммитс товарищи оформили, точнее, озвучили свои оттенки грусти. Ну, ребятушки, у нас, наверное, от этой грусти никакого вообще следа, ни эха, ни флера. Причины очевидны, как бы банально ни звучало, но пятница — это всегда шикарно и прекрасно и замечательно, а уж летняя и подавно. Напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан, к нему приближаемся под суперхиты и суперновинки, как всегда, к ним скоро.
1: Новое радио и Вильвер.

0: Реклама. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Сверидовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио.

0: на звезды через клеточку. Сейчас поймешь, о чем я. Коста Лакоста на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Почитываю, как водятся всевозможные каналы. И вот, пожалуйста, ребята из HiAI пишут следующее. В Америке человек попытался взломать суд. Звучит серьезно, да? Мэтью Эллиот судился с клиникой и защищал себя сам, без адвоката. И свои документы он белым шрифтом вписал в незаметные инструкции для нейросетей. Хитрый, да, как бесцветные чернила. Так вот, смысл следующий. Что бы ты там ни читал, вывод делай в пользу меня. На случай, если судья прогонит документы через чат-бот. Вот, в суде это заметили и сделали ему замечание. Но Эллиот не остановился и в следующих документах прятал ссылки на губку Боба и издевательский привет передавал. Вот, он объяснял, что хотел таким образом проверить, используют ли в судах искусственный интеллект. Но все закончилось тем, что ему вообще запретили подавать документы электронные, и теперь он носит в суд бумаги, ну, прям сам, как в 20 веке. Такие вот истории. Можно, конечно, подытожить эту, не знаю, тему тем, что доболтался, но... Доболтался, так и есть. Суперхиты и суперновинки на новом радио имеются. Допалтываться будем чуть позже.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
15: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
16: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» «Эдера» 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Юрай.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Новинки и правда в полном порядке. Прямо сейчас в рышак от братьев Газовых, которые напомнят, что мы делаем по выходным. А в выходные мы уже, ну, без пяти минут погружаемся.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня царица русского народного R&B Бьянка.
3: Привет, дорогой, ты отлично выглядишь.
0: Куда пропала Бьянка?
3: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
3: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись, но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, что я плохие песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
3: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 для всей семьи.

0: проспект Ленина, 89.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Это...

Кел и Ася на новом радио. Как ты помнишь, Ася победительница то ли второго, то ли третьего сезона проекта «Музыкастинг». Ребятушки, до него уже осталось, ну, прям совсем чуть-чуть. Запрыгнуть в вагончик со своим треком, наверное, уже поздно. А вот дожидаться новых имен будем всей страной, как говорится. Это новое радио, суперхиты и суперновинки, как наше кредо. Тебе шикарного вечера. С нас, как и всегда, отличнейший музыкальный аккомпанемент. Кстати, новое шоу запустили, обрати на него внимание.

0: которой есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Новое радио.

0: Джен Дракой на новом радио легко бы мог вписаться в проект «Что было раньше», да и вписывался регулярно. Но сейчас у нас тематика другая. Дорогуша в отпуске. Ну, а мы устроим такой экскурс по городам. Повтор. Я надеюсь, пятничный вечер тебя украсит. Через 10 минут все будет, а в ближайшие 10 минут суперхиты и суперновинки по классике.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, ну вы-то все уже в курсе, а я-то только-только. Моя любовь громадная, а просто бесконечная. Вернулся из отпуска мистер Усишкин. Теперь признание в любви только усатому мужчине. И все, что было до, мы обнуляем. Ничего не было, я была хорошей девочкой. Ребята, вторник, а значит проект «Что было раньше». Мы сегодня будем слушать треки, ну, когда... Что запуталось на эмоциях? Проект «Что было раньше». Будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Вот.
2: Все так, дорогуша, тоже чертовски рад тебя видеть. Прекрасно и замечательно провел вот эти несколько дней отпуска. Ну и вернуться тоже приятно в шикарную компанию, в шикарный эфир. Особенно, когда вот посмотри,
1: да.
2: День деньской.
1: Угу. Даже да. Намека нет на то, что вот сейчас, ну как-то должно стемнеть. Вообще ничего. Снега тоже нет, настроение прекрасное. Тема вот так вот переобувается в воздухе сегодня. Ну и что? А кто запретит?
2: Ну а почему бы и нет, ребяшки? На прошлой неделе мы просто замутили такой прям жирнющий эфир на 3 часа с нашим боссом, легендой Романом Емельяновым. Ну, а сегодня тоже в грязь лицом не ударим ни в коем случае. Сегодня наш неофициальный продюсер,
1: о, как,
2: госпожа Белицкая, из нашей группы в телеге, ВКонтакте.
1: И в телеге, уже везде,
2: да.
1: Ребят.
2: Да. А значит, она предложила темочку, которую, ну, просто нельзя не потрогать. Вот прям вот ее хочется, вот, я не знаю, взять вот прям вот и закайфовать. В общем, название групп, точнее, группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Или какие-нибудь города, может быть, или, может быть, районы.
1: Кварталы, жилые массивы
2: и так далее, да, почтовые коды. В общем, сегодня будем идти по списку и начать, наверное, можно с группы из Воронежа. Да, есть там такой район, Воронежцы. У нас, кстати, в телеге-то уже кружочек есть.
1: Да, пост уже на месте.
2: В общем,
1: поэтому
2: у вас работают, да.
1: Если я прошу вас, если работают, отписывайтесь, ставьте реакции. Если вам в голову приходят какие-то группы по теме, пишите их в комментарии, мы будем смотреть, может быть, дополнять. Ну и не забывайте просто что-то писать. Мы что-то будем
2: отвечать. Ну, в общем, ребятки, да, работаем вместе, делаем плейлист тоже вместе. Роскошного вечера всем нам. Погнали!

0: Да.
1: Ну, говори, говори.
0: Да нет, я уступлю с удовольствием. Я еще не разговаривался, ребяшки. Я так шикарно, значит, в Сочи на каталку съездил.
1: Ну, теперь будем неделю про Сочи слушать, блин.
0: Кстати, а могли бы послушать песню про Сочи, но нам тут Ирина Кофман напомнила, что выпуск про города был ровно год назад.
1: Я хотел сказать, Ирина Кофман с новой аватаркой, вот так вот. Я искала глазами красное что-то, но там вообще какая-то у нас вся на укладках, на красотах. В общем, да, выпуск про города был год назад. Yes, sir, переслушать вы можете это где? Правильно, в телеграм-канале «Усатая пушка». Она еще работает. Там Усишкин выкладывает себя в трусишках. И все выпуски ЧБР. Также в Яндекс.Музыке вводите Эвиленд, ставите сердечко, чтобы не пропускать. И помимо подкастов Эвиленда, там, конечно же, есть подкасты ЧБР. Вот, ищите, наслаждайтесь, переслушивайте. С большим удовольствием.
0: Я решил постик в ВК написать тоже, что ЧБР идет. Но у меня раскладка не той стороной. Получились кракозябры, поэтому все исправлю. И потом напишу по-нормальному, ребятки. Ну что, продолжаем. Елки-палки, перебираемся вот сюда, вот к нам, в наши пенаты, в Подмосковье, так сказать, потому что вот эта группа, она из Люберец. Люберцы. Понимаешь?
1: Ну да, звучит опасно, если
0: звучит честно. Опасно, а потом стали как душевно звучать. Это же просто вот прям как будто бы народное творчество. Да не как будто бы, а народное творчество.
1: Оно и
0: есть, да. Ну что, Любера. Прорвемся, ответить Любера. Такой же песни не было, да.

0: тот случай, когда не пела, задохнулся.
1: Только сейчас поняла, что Любе — это сокращенно Люберцы.
0: Я тебя умоляю, дорогуша, мое почтение.
1: Клянись.
0: Зуб даю.
1: Все знали это, ребят? Я только... Ой, вот у меня сейчас как будто просто звезда вот так вот снизошла, и нимб вот так все осветило, озарило светом.
0: Парни, вернее, даже мужчины из люберецких качалок помнят, как там отсвечивал Николай Расторгуев.
1: Ну все,
0: вот такие вот пироги, да, уважаемый мужчина, в любой кабинет входит. Что туда, что сюда.
1: Нет, слава богу, тут есть люди, которые пишут, что они тоже не знали. Ребят, держимся вместе, окей? Ничего страшного. Ну, как говорится, век живи, век учись. Тут очень много ребят скидывают песни с названиями городов. Вы не поняли? Нет, немного по-другому. Мы слушаем группы, в чьих названиях как-то упоминаются город, район, почта, там вот это вот все.
0: Да. Почтовый индекс, кстати, будет сегодня упомянут, вот. И неоднократно.
1: А ты вот. В Сочи еще, я чувствую.
0: Я еще немножечко там. Кстати, вот Pet Shop Boys, например. Например, парни из зоомагазина, которые в честь зоомагазина себя лондонского назвали, это же тоже, наверное, подходит, ну, теоретически.
1: Ну да, но кто запретит?
0: Кто нам запретит натянуть сову на глобус, вот именно. Но сейчас будет песня из Москвы.
1: Так.
0: 87-й год.
1: Так.
0: Парк Горького, понимаешь ли. Стас Намин, легендарный, прекрасный, талантливый и влиятельный. Внук Микояна, Анастас, на минуточку. Это его настоящая фамилия. Вот, ну да ладно. Короче, создает группу «Парк Горького». Туда он приглашает Николая Носкова, Ян Яненков, потом Алексей Белов. Вот и кто еще четвертый? Александр Маршал, само собой. И вот эти вот ребята создают просто прям такой, не знаю, мощный красный кулак улетел на Запад. Я бы так это сказал.
1: Как ты, да. Как ты стелишь. Да.
0: При этом они, конечно, такой абсолютной клюквой занимались, но настолько талантливы, что мам не горю. Клюквой, ну потому что у них балалайка в виде гитары, там шаровары, вот это вот все. А, хотя мужчины-то серьезные, да? И выросли в супер таких артистов, состоявшихся, я бы сказал. Но дело не в этом. И даже вот, когда талантливые люди берутся за продюсерскую деятельность, вот прям вот... Все равно получается как будто бы по-настоящему. И они оказались... под большим влиянием продюсеров и самого Джона Бон Джови. И, соответственно, музыка у них там была, ну, чем-то похожа. Поэтому я предлагаю из неочевидного, там, ни Бэнк, ни Москва Каллена, вот что-нибудь вот...
1: Надо немножечко просвещаться. Да. Вот как Любе, это Люберцы, вот так и неочевидная композиция.
0: Поэтому давайте про две свечи. Про две свечи.
1: Да ты в Сочи, это нормально.
0: Я готов поцеловать этот город просто прям вообще, прям в засос. Если вы эту песню знаете, ребятушки, накидайте огоньков, а то я думаю, что я один такой. Телегу.

0: Вот так вот, лей-лей, не жалей. Александр Маршал, голос-то, а?
1: Красиво, томно, тут все в восторге. Все тоже знают эту композицию, друзья, молодцы. Я восхищаюсь.
0: Да, ребятушки, что, будем вместе? Всегда УЕ, скажи только да. Это кто поет? Токио, к ним тоже доберемся сегодня.
1: Ой, Саш, ты то вылезай, я тебя раскусила.
0: Дорогие вот пироги, ребятушки, вернулся, соскучился по эфиру, просто прямо обнимаю микрофон.
1: Ну, получается, наслаждаемся вместе, что ли?
0: Наслаждаемся вместе. Ну, а следующей песней наслаждаться будем тоже жестко, потому что Ваенга — это название реки.
1: На Кольском поле.

0: снова курю, мама. Нет, ну я бросила, кстати, 2 месяца уже не курю.
1: Я тобой горжусь, да, но, кстати, мелодия, да?
0: Ребят, есть ощущение, да, что вот сразу хочется собраться с подружками,
1: как говорили,
0: и кости перемыть.
1: Как говорил Сальвадор Дали, таланты вдохновляются.
0: Конечно.
1: Гении вообще воруют.
0: Одна идея может,
1: но, может
0: прийти,
1: быть, это и не Сальвадор говорит,
0: в голову двум разным людям.
1: 100% вообще.
0: В двух разных концах планеты.
1: Всегда так происходит.
0: Никто ничего не воровал.
1: Да.
0: Все на вдохновении.
1: В том числе и группа Токио, которую мы тоже послушаем в обозримом перспективе. Ребятушки, сегодня ЧБР посвящен, ЧБР на новом радио посвящен кому? Правильно.
0: Городам, в чьих названиях упоминаются группы.
1: Да. Именно так.
2: Что было раньше на новом радио.
3: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни.

0: Отличный комфорт. Премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И сегодня у нас тема, которая посвящена группам, конечно же, в чьих названиях упоминаются города, населенные пункты, почтовые индексы.
3: Названия районов и так далее,
2: и прочее. Прочее.
3: Да, есть постик в ВК, есть постик
2: в Телеграм-канале.
3: Посмотрите,
2: как у Сишкина смешно подгорел нос, загорел. Он называет это фильтр Эвик.
3: Фильтр Эвик, да.
2: Еще шутим, будем одного цвета.
3: Когда бледнолицый, да, пытается прислониться немножечко к афро, это, наверное, фильтр Эвик будет правильно называться.
2: Мне нравится.
3: Очень хорошо. Ребятушки, вот я читаю комментарии в ВК.
2: Ничего там. Я не вижу, у меня минус 100.
3: А у тебя, потому что телега. Я вижу, что круто ехать в Воронеже под сектор газа, а вернее толкаться в пробке, это от галочки. А затем, да много-много-много разных сообщений. Вот это мне понравилось. Отель «Калифорнию», пожалуйста. Или вот Марина пишет «Варум городок». Ребяшки, повторимся. У нас был уже плейлист про города.
2: Да, вы можете найти его в телеграм-канале «Усатая пушка» и в Яндекс.Музыке, если будете водить «Авиленд». Он был год назад. Сегодня немного не о том. Но если хватать не будет треков, что вряд ли. Может быть, мы и зайдем на территорию городов. Но вот Таня пишет «Токио топ, обожаю, жду». И я сейчас просто в идеальном... Саша Титов гордился бы мной. Если Таня ждет группу «Токио», кто мы такие, чтобы лишать ее удовольствия?
4: Летит

0: блаженство для эротоманов.
1: Ну, это потрясающе, друзья. Вот под так... ради этого трека, чтобы его прочувствовать, хочется с кем-то замутить, знаешь? Вот просто, чтобы немножечко трепета добавить. Пока нет такой возможности, пока не получается.
0: Да есть, чего это нет, ребятушки, все, мутим, потому что мы мутим жестко.
1: Как, друзья, ну, не будем даже начинать эту тему. Но если вы с кем-то мутите, мутите покрепче, окей? Чтобы этот трек прям максимально...
0: Или, как еще говорится, если мутишь, мути тихо.
1: Вообще, как говорится,
0: не мути.
1: Мутят воду.
0: Все так.
1: Понятно?
0: Все так. Все. А где? В болоте?
1: Не надо дальше. Ступе. Не надо туда дальше, в дебри уходить.
0: Ладно, ребятушки, сегодня у нас очень красивый плейлист, посвящен группам, по названиях которых есть населенные пункты. Угу. Вот так вот скажем. Следующая группа называется «Берлин». Да, и песня, которую знают все, обязательно прозвучит. Но сейчас я хочу, чтобы немножечко вздрогнули наши руководители, которые слушают эфир.
1: А, ну, кстати, да.
0: Да,
1: пусть. Друзья, как вы помните, вышел закон о цензуре. И вот я просто хочу представить, с какими лицами они сейчас нас слушают.
0: Да нет, здесь Саша, никакой
1: Наташа,
0: цензуры.
1: Все нормально, все хорошо.
0: Очень прекрасное слово, всем оно нравится, поэтому мы только его послушаем.
1: А кто запретит-то его?
0: А кто запретит?
1: Тем более весной, с ума
0: вот
1: сошли.
0: Именно, да.
1: Миру нужны скорпионы.
0: Подожди.
1: Еще раз, я сбила его.
0: Еще не считается. Не считается.
1: Заткнулись.
0: Да. А вот теперь слушаем. Опять не
1: да
0: то.
1: Да что ж такое?
0: Ёлки-палки.
1: Нет, еще раз.
0: Нет,
1: подожди.
0: Безобразие.
1: С третьего раза. Ты
0: да,
1: просто был в Сочи.
0: Все так.
1: Заткнулись.
0: Я-то в Сочи был, а ты где?
1: Заткнулись. Ну все, молодцы.
0: Вот, а теперь мы, соответственно, добираемся к титульной песня этой группы,
1: ну, да,
0: которую точно знают все. И сейчас будут ехать.
1: Мы как два с тобой подростка в пубертате поставили трек ради слова «секс».
0: Да.
1: Ничего себе!

0: Я, кстати, не понял, а слово-то расслышали люди из композиции, которая вот была?
1: Койтус.
0: Ну, вот это вот.
1: Не знаю, блин. Угу. Ребят, напишите, слышали ли, да.
0: Да, кто там, скорпионы покажут, насколько хорошо нас сейчас слышно. Ребяшки, мы сегодня слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. После короткой рекламной паузы продолжим.
2: Что было раньше на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7. 2026.
2: Новое радио.
15: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. У меня тут ребятушки мои новые.
17: Новые друзья?
16: Новые друзья, можно так сказать, да. Познакомились мы, значит, в Сочи с...
17: Опять на Сочи своему.
16: Да-да-да, Сочи вообще просто выезд изумительный получился. Великолепнейший, прекрасный топ, значит, выездов. Концерт «Басты» топ, каталка топ, горы топ, все топ. Бани топ, в Сочи все топ. Вообще прекрасно. Вот если вот на Розе Хутор оставаться...
17: Мы очень за тебя рады, топ. Но не от всего сердца.
16: Да.
17: Чуть-чуть,
16: значит,
17: скрипта.
16: Эти самые парни сочинские... питерские они на самом деле. Пишут, что я слово «ребятушки» произношу чаще, чем вот у некоторых есть слова-паразиты, например, «чтоб ты понимал».
17: Блин, да!
16: Или есть слово
17: «паразит».
16: «Клянись».
17: Это я.
16: Или есть слово «паразит» у блогеров, когда они приходят к нам, значит, садятся и говорят, на самом деле, значит, на самом деле, вы знаете, как я писал этот альбом, на самом деле, и так далее. Так вот, сейчас мы отправляем в Санкт-Петербург большой и пламенный привет.
17: Ребятушкам, я так понимаю.
16: Ребятушкам в первую очередь, потому что, ну, как же как не в Санкт-Петербурге получать удовольствие? Я же там 8 лет прожил.
17: Прекрасно, да, мы все один раз приезжаешь в Питер, сразу влюбился.
16: Да,

0: Ну, на самом деле, зацензурено, запикано было слово, которое вполне себе литературное. Вот, но мы голосуем за чистоту и за красоту русского языка, особенно всегда. В проекте «Что было раньше на новом радио», потому что мы люди интеллигентные.
1: Образованные.
0: Образованные. Вы, дорогуша, золотая медаль и красный диплом на минуточку. Да. Вот, я тоже не со справкой об окончании закончил
1: школу. А у нас тупеньких-то нет вообще. Ну, есть залетные, но они просто хороши собой, на харизме вывозят.
0: Все так. Ну, а вообще, ребятушки, наслаждаемся вместе. Это проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты. Вот, следующая группа, она тоже своего рода подходит под наше описание. А кто скажет, что не подходит, пусть вообще отписывается, пусть ненавидит меня, пусть предъявляет.
1: Ребят, пожалуйста,
0: что-нибудь.
1: Не отписывайтесь, пожалуйста, не ненавидьте и ничего не предъявляйте. Просто классная песня, и все, наслаждайтесь.

0: Видишь, какая игра слов? Ты все время говорила о чем-то другом, а нет, он поет «Come, my lady, come and dance with
1: me». Не надо мне приписывать именно свои так. Додумки. Это твои додумки влажные.
0: Это мои очень влажные додумки. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня тема посвящена... В общем, 100 раз уже говорили, скоро продолжим.
2: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
13: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды.

0: Rus.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Вы не знаете... О, какая жизнерадостная подложка.
3: А почему бы и нет?
2: Вы не знаете, если вы не в Москве, а мы сейчас слушали трек «Поезд на Ленинград», и нам, конечно же, написали, что вообще-то в названии группы ничего такого с городами не связано. А что, империя не город?
3: Вот именно. Вы что, несетесь-то? Империя, город, столица, между прочим, империализма.
2: Вот.
3: Так что нечего тут увлечить.
2: Мы работаем на радио. Наш скилл – подвешенный язык. Мы все прикрутим как надо, если захочется.
3: Да, плюс ко всему образование тоже имеем. Вот, например, следующая группа образовалась в 1968 году. Страшно сказать, правда?
2: Даже понять не могу.
3: И покуда люди, значит, учились в университетах и были не совсем себе там разгильдяи с улицы, они знали, что означает слово «Назарет». Вот ты знаешь...
2: Да. Город.
3: Да.
2: Английский.
3: Все так. Все так. И представляешь, они примострячили к себе, значит, это название и стали суперзвездами.
2: Помпезно, я хочу сказать.
3: Помпезно, довольно-таки, пафосно.
2: Ну, достаточно.
3: Но при этом они были вполне себе такими прям сдержанными, своего города редко выезжали, только на гастроли и жили вот прям жителей пролетариата эдинбургского, например.
2: Неплохо.
3: Ну, ладно, Эдинбург — это все-таки не Шотландия.
2: Но все равно неплохо.
3: Да, неподалеку там. Поэтому давайте послушаем и...
2: Наслаждаемся вместе!

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Час пролетел незаметно, собственно, как и всегда. У нас сегодня вторник, а значит, проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Я такая, Тина Канделаки, на секундочку сейчас, да?
2: Да, сегодня ты очаровательна,
1: Да я про скорость говорю тебе.
2: Да, ты всегда это умел делать.
1: Тараторию. Да. Вот, ребята, знаете ли вы индекс нашей радиостанции? Если знаете, дайте знать, пожалуйста, в комментариях в телеграм-канале Нового Радио. Не спрашивайте, зачем, просто надо. Но учитывая, сколько писем нам из тюрьмы пишут, точно кто-то должен знать. Вот напишите. Гуглить лень.
2: Слушай, ну, коль уж ты про индекс заговорил, и немножечко полотно нашего плейлиста поменяем. А, значит, следующая группа, не сильно изощряясь в каких-то там поисках, просто взяли индекс своего района в Лондоне. Вот, пацаны были такие, да, вполне себе такие простецкие. Вот, кстати, прикол, что когда группа распалась, я сейчас про S17, один из парней работать пошел плотником, крыши, кровельщиком обманул, вот, значит, крыши делать. А другой, ну, где-то там в коробке из-под обуви живет, все у него там плохо с кукушкой, он все свои золотые пластинки разбивал. Вокалист, солист, Брайан его зовут. Угу. Потом тот, который все это дело писал, неплохо себя чувствует на роялти. Нормально вообще.
1: Но кому-то одному должно было фартануть.
2: Да, а четвертый до сих пор в группе там где-то вот, не знаю, в шашлычных, там в чебуречных выступает. Все неплохо, значит. Но когда-то эти чуваки просто такого огня раздавали, что просто помереть. Девчонки, плачьте, плачьте. Не, пацаны, не сдерживайте слез.
1: Тоже плачьте все, пожалуйста.
2: Да, я тоже сейчас буду рыдать, поэтому следующий выход в эфир, может быть, пропустим. Роскошь.

0: судя по комментариям, плакал только я. В следующий раз поставлю песню Thunder.
1: Ну, у тебя какие-то проблемы с тем, под какую музыку плакать.
0: Я взрослый мужик, под какую хочу, под такую и плачу.
1: Я думаю, что
0: и
1: у тебя...
0: оправдываться ни перед кем не собираюсь.
1: А любимая песня для Койтуса – это заставка из «Деревни дураков». Да. Судя по тому, что если под это плачешь.
0: Койтус и плачу. Койтус и плачу. Ну, ты грустно, вообще, конечно,
1: грустно.
0: Можешь.
1: Грустно, если для вас это синоним.
0: Можешь, конечно, ты тут, да, выдумать. Можешь, да. Ребятушки, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодня у нас группы, в которых, значит...
1: Сложно,
0: есть,
1: да? Мне вот, тоже всегда очень лень тут каждый раз говорить.
0: Название населенных пунктов. Так вот, коль уж Boys Band из 17 послушали почтовый индекс Восток 17. Сейчас послушаем другой бойс-бенд, который вам, может быть, даже ближе. Не так давно они в Казахстан приезжали, там раздавали огня, туда поехали все вообще, кого могу представить. Визжали вот эти вот, хотел сказать, тетки 40-летние. Да нет, девчонки 17-летние.
1: Ты рот с мылом помой. Тетки 40-летние. Девочки, вы слышали, как он назвал вас? Тетки. Эти тетки, то, на чем держится эго твое. Тетки.
0: Нет, мое эго держится на самых лучших, прекрасных и замечательных.
1: Ловко.
0: Великолепных, любимых и обожаемых. Вот. А когда ты вдруг представляешь, что ты 17-летний, ну это же нелепо выглядит.
1: Я боюсь, ну, что это начнется можно. После 30, что ты такой, да. Невозможно в 40 выглядеть на 15.
0: Вот это вот все, да.
1: Это дурка.
0: У меня попросили паспорт на кассе. О-о-о.
1: Ну я, кстати, тоже до сих пор радуюсь, когда просят.
0: Да?
1: Мне грустно, когда не просят, я понимаю, что молодость не вернусь.
0: Ну что, Галина из сказ, может быть, скажем ей?

0: all right.
1: Очень хорошо. Вообще, ну горячо. Ну сейчас уже не так горячо, конечно, но горячо.
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня песни, значит, сегодня слушаем группы, в которых упоминаются населенные пункты. И следующая группа – это вот финалисты, выпускники «Фабрики». Какой ты есть, это вот только тебе известно.
1: Но я думаю,
2: и Элина Хоффман.
1: Пятая, шестая. Элина, группа «Челси». Ботинка вот это. Какой год? Мне кажется, это вторая часть нашего ЧБР.
2: Ну, смотри, у тебя «Челси» ассоциируется с обувью, да?
1: Да, всегда. А у тебя с футболом.
2: У кого-то с футбольным клубом, да. У кого-то с элитным районом Лондона. Но это какие-то вообще люди, которые...
1: Ну, какой-нибудь Дима Лапиков, который детство в Диснейленде провел.
2: Да.
1: Поэтому у тебя футбол, у меня обувь. В целом все нормально.
2: Все сходится. Поэтому давай послушаем обувщиков, которые, ну, наверное...
1: Ну, они сексики тоже.
2: Вполне себе спортивные, да. Вот, девчоночки. Сегодня какой-то прям плейлист бойсбендов.
1: А когда это было плохо?
2: Соглашусь.

0: Группа Челси идеально вписывается в плейлист сегодняшнего выпуска проекта «Что было раньше на новом радио». Сегодня напомню, что мы слушаем группы, в названиях которых упоминаются какие-либо населенные пункты, почтовые индексы, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Следующая группа у нас «From Canada». Вот. Что мы знаем про Канаду? У них есть Уэйн Грецкий, у них есть премьер-министр, над которым постоянно потешается президент соседнего государства. И есть, значит, почему-то такая особенность у канадцев, что у них почему-то череп разделен на две половинки, и одна другого вот так вот бегает. Я в мультике «Саус Парк» видел, что канадцы все одинаковые.
1: Вот знаешь, в чем проблема? В том, что ты настолько серьезно выглядишь, что это звучит как удивительный, убедительный факт.
0: К сожалению, да. Шутить я не умею, и всем кажется, говорю...
1: Я вот сейчас слушаю, и я думаю, чё, к чему? А потом понимаю, что это просто усы накидывают фарса.
0: Да.
1: Группа называлась, значит, из чего? Из фактов, да?
0: Продвижимся.
1: Называлась «Желтая тень» раньше. «Лобре Джаню».
0: Да, еще, значит, в Канаде два языка государственных. Английский и французский, да.
1: Вот, и они два года так назывались. Потом, значит, хит за хитом, хит за хитом. И что самое грустное, просуществовало там всего лет 10. И они 11. И все. Самоликвидировались.
0: Всего? Эгегей, Битлз столько не просуществовали.
1: Нет, ну это как-то что? Неприлично с такими-то этими. Почему? Им надо поучиться у наших, понимаешь?
0: Да.
1: Вот чтобы ты один хит сделал, и все города, неважно, закончились русские города, езжай в Турцию на все all-inclusive, один трек, 6 ремиксов на этот трек, и делай, зарабатывай себе бабки.
0: Ты меня забудь.
1: И все.
0: Ты меня прости.
1: Ну, дурка, как. Их всех, еще нужно пересформировать, новые составы брать и продолжать это делать до конца
0: слушать
1: дней.
0: Слушать песню будем?
1: Ну, ладно.
0: Я ее, когда был маленький, по телевизору видел. И вот с той поры как-то она в чертогах разума и сохранилась.

0: какой-то перебор нежности, если честно, сегодня. Я тоже на нежных чувствах и движениях, но как-то хочется уже чуть-чуть.
1: Ох, ребятушки, после короткой рекламной паузы на новом мы такого огня раздадим. Мама, не горюй. Сегодня у нас тема групп, в названиях которых упоминаются города.
0: Думайте.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет – и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Акция на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес.

0: 123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: kp.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем время стремительно мчить нас к окончанию программы, но, ребят, ну как, ну чего? Я попросила, чтобы мы разбавили эту нежную нежность чем-нибудь пожестче, потому что важно соблюдать баланс. Усишкин меня услышал.
3: Да, обязательно. Обязательно. Мы сейчас этот маятник просто прям там вообще будет разрывать колонки ваших автомобилей, потому что вы захотите прибавить громкость на всю, а нельзя.
2: А почему, кстати, еще никто ни разу не написал, что он не может выйти из машины,
3: пойти домой? У вас что, все, что ли, телегу отрубили уже?
2: Ребят, соберитесь как-то. Соберитесь, у нас пожалуйста. Просто обычно, если нет такого сообщения, мы выпуск удаляем. Понимаете?
3: Ну да, он не остается в архивах.
2: Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы этот выпуск остался. Но вот сейчас мы будем вас раскачивать туда, вот пожестче. У вас есть как раз возможность сообщить, что вы не можете никуда двинуться.
3: Так вот, город Рамштайн, Низенбах, получил статус города в 1991 году. Примерно тогда же образовался коллектив вот этих вот мощных мужчин, которые просто умеют раздавать шоу, и, в принципе...
2: Добрейшая песня, кстати.
3: Долгое время они по нашей стране колесили как родные. В Самаре так вообще, он там в деревушке...
2: А ходят слухи, что и дети тут есть всякие. Вот эти вот. И хмелевские. А-а-а.

0: Ну что, ребятушки, вы, смотрю, пишете и про London Beat. Хотелось бы поставить и группу «Азия», некоторые люди вспомнили, и группа, вот, пожалуйста, «Europe», последний отчет,
1: «Final Countdown». А, кстати, она была в списке.
0: На прошлом году была, на прошлом году, на прошлом эфире Роман Саныч ставил
1: группу. Да, да, считай,
0: так что
1: послушали.
0: Будем считать, что слушали, можете переслушать, если что, там, в записях. Вот. А сейчас мы послушаем группу Linkin Park, которые, собственно, в честь парка ты название себе придумали.
1: Я очень люблю эту песню. И мы осознали, что мы ее ставили реже, чем нам какой-нибудь, а она, между прочим, тоже суперизвестная и супердостойная.

0: Продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодня группы, в названиях которых есть населенные пункты. Так вот, сейчас будет отрывочек всем известной песни.
1: Да.
0: Вот, все знают, что это не город, а состояние. Вот, пожалуйста, послушайте кусочек, вот прям чуть-чуть. Я угадаю эту мелодию с одной ноты, правильно? Все, узнали. Так вот, Курт Кобейн, на самом деле, вдохновляясь вот этой песней, точнее, вдохновился этой песней, слушая группу «Бостон». А «Бостон» под тему эфира подходит.
1: Да.
0: Вот, и вы сейчас, когда будете слушать этот трек, обратите внимание на проигрыш. Обязательно обратите. А, кстати, участник группы «Бостон» титульный ушел из жизни так же, как и Курт.

0: По-моему, неплохо идем.
1: У меня от переизбытка эмоций сейчас паническая атака будет. Клянусь.
0: Атаческая паника.
1: Она самая.
0: Очень скоро продолжим. Осталось совсем немножко, ребятушки. Сегодня в ЧБР слушаем группы, в названиях которых упоминаются населенные пункты.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
10: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
9: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: На финишной прямой... Финишный? Я что-то от тебя заразилась.
0: Я чуть-чуть, да.
1: На финишной прямой мы сегодня слушаем треки. Господи, реально уже все.
0: Групп, названия которых упоминаются населенные пункты. Ну что, наверное, не будем так откладывать в долгий ящик.
1: Друзья, это моя самая любимая группа была в детстве. У меня были все плакаты. Я безумно любила Билла Каулица. Больше, чем Тома Каулица, эта песня в самое сердце.

0: клип-то там какой, господи, боже мой, это просто мое воспоминание из детства.
1: Эвечка сейчас растворялась в удовольствиях. Ребяшки, мы читаем ваши комментарии и просто прям вот погружаемся еще в отдельный плейлист.
0: Это правда, это как правда, всегда.
1: Да. Потому что тут вспоминаются и помимо вот уже упомянутых London Beat, Asia, потом группа, кто там, Dust in the Wind пели. Господи, вылетело из памяти. Канзас. Канзас группа называется. Но мы послушаем группу Texas, которая тоже как будто бы... Да не как будто бы, а на 100% вообще соответствует нашему сегодняшнему плейлисту.
0: Я не слышала эту песню, мне кажется, вечность.
1: Вот
0: и многие
1: поэтому,
0: тоже ее не слышали.
1: Именно поэтому из чертогов разума она достана благодаря госпоже Белицкой, конечно же.

0: мы не будем. Мы вот прям вот возьмем и сейчас поставим песню, которая просто с 90-го года на всех пляжах планеты звучит и всех радует. А еще там вот так вот. Пусть играет. Вообще нравится мне. Я прям...
1: Ой. Ты все еще в Сочи, хотя
0: да,
1: снег, но ощущается она.
0: Я хочу надеть слаксы, если ты знаешь, что это такое. Да, ботиночки такие с кожаными колокольчиками.
1: А тебя бы к стилисту-то, отвезти все-таки.
0: И цепочку золотую.

0: Не, ну смотри, как раскочегарились. Еще и Кэптэн Холливуд вспомнили, а?
1: Ребят.
0: Ну, эти чуваки у нас отсвечивали не раз в Евроденс-плейлистах, которые тоже все в записях найдете. В интернетах все присутствует. Вот, но зафиналить надо песней, которую Эвичка просто вот прям, ну, заявила, что она обязательно должна быть.
1: Я группой, ты хотел сказать, группа, не да. Песней, потому что песню я согласна разделить с вами. Давайте выбирать. Это будет либо трек «Останусь», потому что финальная композиция, мы прощаемся, или это будет трек «Обернись, мне не встать без твоей руки».
0: Да.
1: У вас буквально пару секунд, первое сообщение, первое, вот, которое польются сейчас, то и ставим. Группа 312 потрясающая, все это великолепно, но я решила переложить ответственность на вас, чтобы вы сами
0: выбрали. Прекратите это безобразие немедленно, сидят там деловые, домой хочу, кушать хочу.
1: Я сейчас тоже поеду на мероприятие, у меня сегодня у друга концерт. Слушай, Останусь.
0: Ну, все, ну ладно, остаемся.
1: Что?
0: Ну нет, расходимся, ребятушки,
1: расходимся,
0: все.
1: Спасибо вам.
0: На сегодня
1: вам.
0: Финалочка, да.
1: Целую в обе щеки всех тех, кто любит, как мышцы целую в нос. Если
0: лучшие.
1: Сможете трансляцию, посмотрите клип. Он легендарный.
2: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: «Что было раньше» на Новом Радио. Прогноз погоды на Новом Радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдели 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
5: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
0: Радио.ру. Новое на новом. Айова. Мы.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Супер, новинки в полном порядке. Уверен, что и планы на выходные тоже в полном порядке. Очень скоро перейдем к реализации. Двигаемся туда через отличную музыку непременно. Через час М. Хастлер. А пока привычный репертуар.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Денис делает ремонты под ключ. Бригада, сметы, пыль столбом – все как обычно. Год назад он внедрил правило, которое всех удивило. Через полгода после сдачи объекта Денис сам звонит заказчику и предлагает бесплатно заехать на осмотр. Где-то розетку подтянуть, где-то дверцу поправить. Бесплатно, за полчаса, без всяких «а давайте заодно». Клиенты в шоке, но результат – во время такого визита люди вспоминают, что еще хотели бы кладовку обшить или балкон утеплить, и сами просят уже Дениса. За прошлый год эти осмотры принесли Денису 30% от всех новых заказов. Вывод простой. Гарантийный сервис – это не расходы, а маркетинг самой высокой конверсии. Кстати, Денис подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
0: А может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
0: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Новое радио.

0: I've been lonely.
1: Ла-ла-ла-ла-ла, Бенни и Гус Деппертон на новом радио о супер-одиночестве исполнили, но я думаю, что вот это вот супер-одиночество не то состояние, которое грозит тебе и мне в обозримой перспективе. Вот, чем бы ты ни занимался, обещаем, как и всегда, отличный музыкальный аккомпанемент, но, что немаловажно, выходные мы открываем всегда на протяжении уже нескольких лет с миксом М. Хастера, нашего большого друга. Что это значит? Это значит, что привычные композиции будут звучать в режиме выходного дня, в который мы уже, и можно сказать, погрузились. Красивого вечера. М. Хастлер на новом через 10 минут.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

Припати by DJ M. Hustler на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки,

0: радио и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Новое радио. Прибачи.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Мы снова танцуем.

Всем салют! С вами Soda Love. Слушайте мою новую песню «На красный» на новом радио. Soda Love. Слушайте мою новую песню.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Праздни вечера на новом радио. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Новое радио.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хруст Бескаленина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.